0: Рамсен ватеден нотнай.
1: Алёва то сюрприз, ну.
2: Ватеден му Рамсе.
1: А то сюрприз, ва?
0: Ваан му Рамсе.
1: Эту.
0: Сан фен нотнай? Рамсе?
1: Сек хубула цу цирек. What if you see it?
2: Dawa Ramse.
1: Utre.
0: Sura Trovio?
2: Ha.
0: Pa Sura Chis?
2: Gacha know you?
1: Ah.
0: To Ramse to mapime kukuna mati Ramse ti.
1: Рамсе папе ори,
0: сале, цуба до сулумас.
2: Пап, ти ре сулумас нау.
1: Кай сура чак азафат. Нино зари 14, ти ре но рей 12. Учал ле кел, ти кел же майну ле гезафея. А вот сай.
0: Сад сте мен начал лесен.
1: Фана ти да да фана не рети. И ми арене. Ари ати ла джелу. Жида на то лата патунга ла назу. Катох ты воен.
2: Ла ла шо футин.
1: Ла ла шо. Ти шо за то дуа ла ти.
2: Yes. La la shema psen.
1: Rapa psen alo te tsvari. Fa la shuti stike te le tsadna. Am yar ngena njer so.
0: Yena ku farina ntseri tablet.
1: Fa ma be ita le tablet ra elo.
0: Мапахай. Мапахай, ты еда на то, на то. А на ноше?
1: Ты еще едешь, что мапсена.
0: Мапсена, бя.
1: Ты водили, но же вас туз, ты воен. И вон не нас мапсена кел.
0: Сара, береши.
1: Ты еще лапсера летал, ты курея назад, ты на фулуа пенарен.
0: Фулуа пенарен, фулуа пенарен, а пенарен, а фулуа мши.
1: И ты, хэза висе са ши, мапьяна тшат,
0: а на таблет,
1: и ты, гида летитрен.
0: Ши ты мой?
1: Шетемахай, але ворове таблеты дал. Мусочаш. Арто цара саш, саля. Вафарира нуль дебе. Тиар. Арне дал, эсан таблеты дал ятила.
2: Я нас таблет по телефону шафат.
1: Ah, Zafat. Ez a telefon, Zafat. Tudra telefon, az tabletta, ordarewa. Sote, mangalata, kara lefa mano kalkül. Maka telefon, te kalkulatriz.
2: Zafat, fa tis kalkulatriz, yo.
1: Tis kalkulatriz, fa yidiu. Plus y moins.
2: Итню, сайфуцин.
1: Сайфуцин, и вот сиреке. Кай шук. Шук того сарнят.
2: Бис фейспул.
1: Фита тут.
3: Браво, Ари!